Summer Nights, это Филатов, Кэрос и Денис Фёрст. Прямо сейчас в твоих динамиках. Ну, с такими треками летней ночи действительно становится все свитее и свитее, все слаще и слаще. Классная история далась ребятам. Большое им за это спасибо. Послушаем еще много-много раз. Ну а пока больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Дати и свежая история Take Me There на подходе. Лично мне трек очень понравился. Надеюсь, придется по вкусу и тебе. Послушай внимательно. Прежде с нами Basic Element, Touch Right Now, а также Леон Николам Скотт с суперхитом Stay здесь на Европе Плюс.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Touch. You. Right now.

что-то магическое есть в этих ритмах, что-то невероятно притягательное, что-то, что вот заставляет с неким даже замиранием сердца слушать этот трек. Daddy, take me there, только что в твоих динамиках. Дальше будет больше хитов и больше музыки, The Pause Magnetic, Parakeet Save Me, а также BTS Swim впереди. Ну и напомню о возможности слушать радиостанцию номер один в России в умной колонке. Говоришь всего лишь одну фразу, включи Европа Плюс, и все, все случается, magic. Да, лучшие треки планеты сразу играет для тебя. Попробуй.

0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Исключительно хитовые полчаса ждут тебя впереди на Европе плюс. Никаких пауз, никаких остановок не предусмотрено. Лови несколько тизеров. С нами Баста и моя Мишель с темой «Если я буду танцевать». Не пропусти Кайго и Макса Макноуна с новинкой «Take Me Back». А еще встречай Тедди Свимса с суперхитом «Mr. Know It All». Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс обязательно появится Тиесто и Брайана Грей, Swedish House Mafia, но это, как ты понимаешь, далеко не полный список. Будь рядом.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве 4 часа утра.

и моя Мишель, если я буду танцевать. Шикарная тема от наших ребят, только что дальше будет больше хитов и больше музыки. Все треки будут в разных стилях, что, согласись, особенно приятно. Если хочешь вот коктейль из фанк, диско, поп и соул музыки, то встречай Марка Ронсона и Бруно Марса с хитом на все времена Uptown Funk. А если жаждешь мелодик хауса, тоже welcome. Джон Сами, Деволт и Джулия Чёрч с вещицей Shades of Blue появится также совсем скоро. Вот раньше всех здесь отметится Айв и Давид Гетта с Дэнс Поп Истории Супернова Love. Это Европа Плюс. Оставайся и наслаждайся.

Бамболео, это Kids DK, только что. В ритме Бамболео и продолжим. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Крутейшая коллаба ожидает. Мадонна и Мартин Гаррикс на подходе. Будем слушать Bizarre, прежде с нами Pink с вещицей Hate Me, а также Медуза и Генрик Мамайл с суперхитом Don't Wanna Go Home. Ну и также не забывай про новое приложение Европа Плюс Радио Хаб. В нем, естественно, можно слушать прямой эфир 24/7, смотреть прямую трансляцию из студии, а также можно наши 9 музпотоков послушать. И, само собой, оно абсолютно бесплатное. Скачивай.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Много классной музыки впереди на Европе плюс в ближайшие 30. Вот лишь малая часть. С нами Дипло и Эдриан Нунес с темой Two Steppin. I'm two steppin' in trouble. Чуть ранее здесь отметится Another и 54 Ultra с треком Talk to You. А еще лови Темпор Сити с суперхитом Self-Aware. Также в эти 30 минут на Европе Плюс не пропусти Lost Frequencies, Ray и многих других. Оставайся.

0: тепло, и Эдриан Нуньес с темой Two Steppin. Прямо сейчас мы, кстати, тоже Two Steppin, тоже в двух шагах. Шаг первый — суббота, шаг второй — воскресенье. А в понедельник уже возвращается твоя любимая Вэл и Вики. Бригада у раз будет всю страну утром, а еще твои обожаемые Антон Камолов, Артур и Саша. Вечером в шоу «Раш» готовься обсуждать новую интересную тему. Новый сезон в двух шагах. Ждем с нетерпением. Больше хитов и больше музыки впереди. Градусы на ресницах. Кайга и Сандер Каваза «Hold on me», а также диджей Коджи и Джейсон Дерула «Мичико» впереди на Европе+.
1: Хорошо, когда отпуск заканчивается. Хорошо, когда отпуск заканчивается у кого-то другого. У того, кто будет Россию.
2: У того, кто слушает тебя по вечерам.
1: Бригада У и радиоактивное шоу «Rush» возвращаются.

замедляется время рядом с тобой. Ну вот, если на этих выходных у тебя есть человек или, скажем, компания друзей, рядом с которыми тепло, хорошо и время замедляется, то ты, конечно, счастливчик. Да, не упускай возможность классно провести время. Группа «Градусы» только что. Дальше будет больше хитов и больше музыки. И «Money, Don't Be So Shy», «Tame Impala», «Johnny Dracula». Все это на подходе. И обязательно дождемся «Fast Boy» с треком «Music Sounds». Это новинка. Новинка изумительная. Обратим на нее особенное внимание. Послушаем ее уже совсем скоро здесь, на Европе+.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Смело прибавляй громкость радиоприемника, потому что ничто не будет отвлекать тебя от музыки все предстоящие полчаса здесь, на Европе плюс. Зовут меня Андрей Каясов. Запоминай, кто в нашей компании. Впереди Мисмо с темой Hello. This is up, where are you? Чуть ранее Лави Биберексу и Дэвид Гетту с вещицей Sad Girls. И не пропусти Френч Монтану и Макса Би с суперхитом Ever Since You Left Me, I Went Deaf. А еще в эти 30 минут только музыки. За твое внимание поборется Бен Дилей, Джастин Тимберлейк и многие-многие другие. А в новом часе встречай Дениса Романова.
0: Реклама.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
0: Европа плюс точка ру.
3: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 6 часов утра.
3: Больше хитов, больше музыки.
4: Get ready to shake your asses. I went deaf on the bitch.

танцевальных хитов этого лета. Hello, the sun is up, where are you? Классная тема. Прямиком из нашего чарта Еврохит ТОП 40. На минуточку, 19 место занимает. Очень и очень достойно. Если тебе хочется, ну мало ли, настроение такое, хочется слушать больше такой танцевальной классной музыки, сегодня в 22.00 по Москве слушаем наше шоу «Резиденс». Там много всего интересного, много всего вкусного, так что обязательно присоединяйся. Здесь у нас тоже на Европе Плюс много всего. Не только дэнс-хиты, есть еще поп-рок-хит от Доминика Файка, а трек «Baby Doll». Есть кей-поп-звезды Hunter X с треком «Golden». И все это буду ставить в уикенд, во время уикенда, традиционно для всех вас. Меня зовут Денис Романов. Легкой субботы.

парней мы знаем хорошо, это Филатов и Карас. Их работа Sweet Summer Nights на Европе Плюс. Тема для уикенда, конечно, актуальна. Само собой, мы плавно перетекаем все-таки из ночи в утро. Хотя уже, наверное, многие перетекли, как и я. Ключевое слово — перетекли. Постепенно, ребята. Итак, у нас впереди, здесь на Европе Плюс, те, кто уикенд, собственно, собой представляют. Лицо, голос — это мистер выходной, он же The Weeknd. Его история Take My Breath послушаем будет. Айсгергерт и Зиверт, их работа Банк. А еще Леони и Калум Скотт, поп-рок, тема под названием Stay. Все это впереди на Европе Плюс. Скоро!

0: только хиты.
1: 30 минут.
0: Впереди на Европе Плюс больше хитов и больше музыки будет танцевальный хит от Дебауса «Magnetic». Еще немножко потанцуем вместе с Тимой Белорусских. Послушаем его дэнс-поп-хит «Мысли». Ну и погрустим чуть-чуть. Ну, по-доброму. Teddy Swims, «Mr. Know It All». Soul суперзвезда. Это и многое другое впереди на Европе Плюс совсем скоро. Дождись.

0: Ру. Больше хітов. Больше музики. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, 7 утра в Москве.

0: Из открытия этого лета, лет 26. Magnetic, так называется их работа. Свежая тема, свежая. Обожаем ее, конечно. Еще обожаем свеженьких, отдохнувших ведущих нашего шоу, наших шоу. Конечно, речь про бригаду, про шоу Rush. Уже в понедельник, 17 августа, ребята возвращаются к нам после летнего отпуска, так что обязательно их ждем. Что же они для нас такого приготовили?
1: Хорошо, когда отпуск заканчивается. Хорошо, когда отпуск заканчивается у кого-то другого. У того, кто будет Россию.
2: У того, кто слушает тебя по вечерам.
1: Бригада У и радиоактивное шоу «Rush» возвращаются.

А вы Meet Me In The Dark, классная танцевальная тема для уикенда, конечно, актуальная. У нас вообще много актуальной музыки, и мы, конечно, ее послушаем сегодня уже, в субботу, в 22.00 по Москве. Обязательно слушай шоу «Резиденс», самая вкуснятина, она вся там. Ну, из танцевальной музыки, я имею в виду. А из поп, дэнс-поп-хитов, конечно, они здесь все у нас, вот буквально вот-вот до них дотянуться. Хотелось бы, конечно, до Риты Ора дотянуться во всех смыслах. Рита Ора будет. Let You Love Me, прекрасная. Будет Кункс и Galaxy, классная, тоже еще одна дэнс-поп-тема. Все это впереди.

0: Это команда Айова. Их мощная поп-рок-тема трендовая получается. История под названием «Мы» на Европе Плюс. Мы с тобой займемся чем? Будем слушать классную музыку, лучшую на планете Земля, чтобы этот уикенд был еще лучше. Хотя, казалось бы, куда уж, ну уикенд же. Но будет круто. Будет Соник, будет ее легендарная тема «Sky», танцевальный хит. Будет «Кайра» и «Sour». Тоже легкие поп-рок нотки присутствуют. Все это впереди на Европе Плюс. Все послушаем до конца часа. Дождись.
1: Реклама.
2: Жак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Жак Т9.
3: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
4: Европа Плюс.ру.
5: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Танцевальная тема под названием Sky. Легендарная история в конце этого часа на Европе Плюс. Впереди больше хитов, больше музыки будет. Дарн Хайз, будет KDDK, DJ Gochi и Джейсон Дерула. Их работа Michiko. Будет дуэт клан Карусел с треком Райт. Все это впереди в новом часе. Скоро.
1: Европа Плюс. Рок. Хиты с характером.

0: больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Европа Плюс. 8 утра в Москве. Новости на Европе Плюс. С нами Марат Бикметов.
3: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
4: Привет, Денис. Доброе утро всем. Названо число желающих проголосовать на выборах онлайн. Синоптики спрогнозировали сильные дожди на юге России. И сегодня Всемирный день бездомных животных. Об этом прямо сейчас. Итак, Центр избиркоме назвали число желающих проголосовать на выборах онлайн. Заявление на такой формат подали уже больше 1 140 000 россиян. Для голосования по месту нахождения с использованием механизма «Мобильный избиратель» направлены почти 242 тысячи заявления. В ЦИК добавили, что предложения проголосовать через мессенджеры являются мошенническими. Напомню, выборы в рамках единого дня голосования пройдут с 18 по 20 сентября. Российские пловцы выиграли смешанную эстафету вольным стилем на чемпионате Европы. Егор Корнев, Иван Гирев, Дарья Клепикова и Кира Манохина показали результат 3 минуты 19,59 секунды. Они установили новый рекорд чемпионатов Европы. Второе место заняли пловцы из Нидерландов, третьими стали итальянцы. Теперь на счету российских спортсменов на чемпионате Европы 26 медалей, 9 золотых, 8 серебряных и 9 бронзовых. Синоптики спрогнозировали сильные дожди на югоевропейской части России в ближайшие дни. Местами может выпасть до половины месячной нормы осадков. Интенсивные дожди затронут республики Северного Кавказа и юг Ставропольского края. Возможно, они и на побережье в районе Сочи. Местами возможен штормовой ветер до 25 метров в секунду. Сегодня же в некоторых республиках Северного Кавказа к ветру и дождю с грозами добавится град. Функцию покупки билетов на электричке с помощью мессенджера «Макс» расширили на 60 регионов. Чат-ботом могут пользоваться пассажиры 23 пригородных компаний. Как сообщили в РЖД, в чат-боте можно оформить до 5 разовых билетов в рамках одного заказа, а также квитанции на провоз багажа, велосипедов и животных. Сервис работает круглосуточно. На данный момент с помощью чат-бота россияне купили уже почти 550 тысяч билетов. Во всем мире сегодня отмечается День бездомных животных. Эта дата, как говорят специалисты, не праздник, а повод задуматься о том, какую ответственность мы несем перед братьями нашими меньшими. Всемирный день бездомных животных отмечается ежегодно в 3-ю субботу августа. Впервые с инициативой праздника в 92-м году выступило Международное общество прав животных. Это день – хороший повод обратить внимание на бездомных четвероногих, оставшихся без хозяев, и, например, покормить их. В конце выпуска курсы валют на выходные и понедельник: доллар 84 рубля 54 копейки, евро 97 рублей 51 копейка. В Москве 8 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс. Денис Романов. Всем доброго утра.

7 на Европе Плюс. Да, Дия, Take Me, Dea, так называется работа. Поп-рок-хит, поп-рок-хит. Впереди больше хитов и больше музыки. Утром этого уикенда мы обязательно их послушаем. Будет Marshmello и Portugal The Man. Их стильная тема. Феникс, воспарим вместе. Потому что надо просыпаться, пора бы. Хотя кто-то уже вовсю, наверное, бодрствует, да? Вот вы. Я вам завидую. Просыпаемся вместе, ребята. Слушаем классную музыку, конечно. И дальше, ну, про Marshmello сказал. Будет еще Джон Саммет и Crystallized. Еще одна дэнс-поп-история стильная. Еще будет гороскоп для тех, кто любит пользоваться гороскопом в качестве плана, чтобы составить какой-то план на день. Обязательно его послушаем. Ждем совсем скоро здесь на Европе+.

0: гороскоп.
1: На Европе Плюс гороскоп на сегодня. Сегодня 15 августа, суббота. Овны, просто запаситесь терпением и чем-нибудь вкусненьким. Тельцы вас ожидают преступлений, так что будьте готовы его отразить. Ну или вам решать, как хотите. Близнецы, вы увидите то, что ускользает от внимания других. И добьетесь впечатляющих результатов. Раки, сегодня для вас открыты любые двери и дороги. Львы, обязательно сходите в гости, из этого выйдет что-то интересное. Девы, не стесняйтесь своих запросов, они совершенно оправданы. Весы, подготовьтесь к оживлению личной жизни, ну или в личной жизни.

наверное, будет правильнее. Скорпионы, не стоит привыкать к спокойной жизни, начинается полоса приключений. Стрельцы, получится укрепить свою деловую репутацию. Козероги, постарайтесь обуздать собственное упрямство. Водолеи, помните, что вы сами далеко не пример для подражания. И рыбы, вы ощутите прилив сил и душевный подъем.

всех времен и народов электронный, да и не только. Диджей Дипло, хотя диджей к нему слово неприменимое, все-таки, наверное, продюсер величайший, сколько музыки написал. И себе тоже пишет Two Steppin, так называется его новинка, трек, который пока что не проявился, к сожалению, в нашем чарте Еврохит Топ 40, только-только он еще свой начинает путь, два шажочка сделал буквально. Так что голосуй за него на europaplus.ru, и тогда мы услышим его на первом, втором, третьем, да на любом месте. Было бы круто, если бы он там оказался. Больше хитов и больше музыки впереди будет. Марк Данн и Джованни Ричи, Let Me Die будет, Temper City и поп-рок тема Self-Aware. Все это впереди на Европе+. Все скоро.

0: это стильная фанки-поп-история от команды Майя Мишель и Басты «Если я буду танцевать». Так она называется прямо сейчас на Европе Плюс. Стиль – это стиль. Больше хитов и больше музыки впереди. Человек, у которого со стилем всегда все в порядке, он его даже прививает. Вот уже на протяжении лет так 30, не знаю, сколько лет он уже творит. Это Джастин Бибер, и получается у него всегда все прекрасно. Его работа с Forest Movement, легендарная Live My Life. Будет Chapel Ron, ее работа Good Luck Babe. Все это впереди, все на Европе Плюс. Скоро, лови.
1: Реклама. Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
4: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Это команда Forest Movement и Джастин Бибер. Live My Life. Так называется их работа в конце этого часа на Европе Плюс. Впереди больше хитов, больше музыки. Будет новинка от Fastboy. Будет Феликс Йен и Гуччи Мэйн. Классная тема Cool. Будет Мадонна и Мартин Гэрикс, Шакира и Бёрна Бой. Все впереди, все совсем скоро здесь на Европе Плюс.
1: Европа Плюс. Пати. Больше ритма. Больше драйва.

0: більше музики. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве уже 9 часов утра. На Европе Плюс новости с нами Марат Бикметов.
3: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
4: Привет, Денис, и доброе утро всем. В Москве, Подмосковье и части Курской области запретили майнинг. Власти примут доп. Меры по обеспечению регионов топливом. И сегодня отмечается День археолога. Об этом прямо сейчас. Итак, в Москве, Подмосковье и части Курской области запретили майнинг. С 15 августа добывать криптовалюту нельзя на территории Москвы и всей Московской области, а также в 8 муниципальных округах Курской области, в том числе в городе Львове. Запрет распространяется на участие в майнинг-пулах и будет действовать до конца 2032 года. Такое постановление ранее подписал премьер Михаил Мишустин. Расширение запрета объясняется нагрузкой на энергосистему. Дональд Трамп пообещал объявить Ормузский пролив территории США после победы над Ираном. Об этом американский лидер сообщил во время выступления в полицейской академии под Нью-Йорком. Напомню, ситуация в регионе резко обострилась после того, как президент США заявил об отмене действия соглашения о прекращении огня с Ираном. Американцы нанесли удары по объектам на территории Исламской Республики, а иранцы ответили ударами по базам США на Ближнем Востоке. Александр Новак поручил принять меры по обеспечению регионов топливом. Вице-премьер также заявил, что профильные ведомства и нефтедобывающие компании должны контролировать цены на бензин и дизель. Он провел совещание в правительстве по ситуации на топливном рынке. В ходе встречи представитель Минэнерго сообщил, что в некоторых регионах сохраняется напряженная ситуация с поставками топлива на АЗС. Плату за просмотр квартир без последующей покупки могут брать мошенники. Риэлтору, как правило, не платят за показы или подборку объектов, рассказали опрошенные ТАСС-эксперты. Ранее появились сообщения, что на российском рынке недвижимости появился новый тренд. Риэлторы стали взимать невозвратную плату за просмотр квартир без гарантии последующей покупки. В одном из объявлений за показ квартиры требуют 4000 рублей. Сегодня отмечается День археолога. Несмотря на то, что его история не связана с какими-либо событиями или открытиями, сам он не является ни государственным, ни национальным, археологи России и ряда стран ежегодно отмечают профессиональный праздник 15 августа. Археология – это наука о древностях, это изучение быта и культуры древних народов по вещественным памятникам. И все исторические события устанавливаются либо по письменным источникам, либо по данным работы археологов. В конце выпуска курсы валют на выходные и ближайший понедельник. Доллар 84 рубля 54 копейки, евро 97 рублей и 51 копейка. В Москве 9 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс. С вами будет Денис Романов. Я всем желаю доброго утра и удачного дня.

дуэт Best Boy. Music Sounds — наша новинка здесь на Европе Плюс. Классная тема, стильная летняя. Настроение дает, дает летний вайб 100%. Больше хитов и больше музыки впереди на Европе Плюс в этот уикенд. Утром этого уикенда будет еще один амбассадор лета. Это Рики Мартин, Living La Vida Loca. Послушаем его работу. Будет Леони Колумб-Скотт с стильной поп-рок темой Stay. Будет, конечно, гороскоп совсем скоро. Буду всем делиться, все буду рассказывать, все буду ставить. Меня зовут Денис Романов. Всем привет, всем классного дня.

0: гороскоп.
1: На Европе Плюс гороскоп на сегодня 15 августа. Овны, просто запаситесь терпением и чем-нибудь вкусненьким. Это надо, это нам надо. Тельцы, вас ожидает приступ лени, будьте готовы его отразить. Близнецы, вы увидите то, что ускользает от внимания других и добьетесь впечатляющих результатов. Раки, сегодня для вас открыты любые дороги и любые двери. Львы, обязательно сходите в гости, из-за этого выйдет что-то интересное. Девы, не стесняйтесь своих запросов, они совершенно оправданы. Весы, подготовьтесь к оживлению в личной жизни. Скорпионы, не стоит привыкать к спокойной жизни. Начинается полоса приключений. Стрельцы, получится укрепить свою деловую репутацию. Козероги, постарайтесь обуздать собственное упрямство. Водолеи, помните, что вы сами далеко не пример для подражания. И рыбы, вы ощутите прилив сил и душевный подъем.

Review. Мы ее слушали все лето. И, конечно, будет круто, если она и дальше будет звучать. Летом-осенью в этом сезоне, скажем так, в новом сезоне. Кстати, про новый сезон. Про новый сезон. И, конечно же, про наше шоу. У нас, ребята, ведущие шоу и бригада У и Раша вернутся после летнего отпуска, посвежевшие, прихорошившиеся, наверняка, вернутся к нам уже в понедельник, 17 августа, и в 7 утра, и в 7 вечера, как обычно у нас. И бригада У и Раша, так что обязательно слушай, обязательно присоединяйся к нам по будням. В выходные тоже здесь будет класс. Будет, прямо сейчас будет 21 Pilots, их работа Hidden, скоро будет Тиесто и Beautiful Places. Все это впереди.

0: Его история «Body Talk», 24-я строчка уже в нашем чарте Еврохит ТОП-40. Причем еще, точнее, не уже, да, я говорю, уже. Плоховато, конечно, потому что чуть-чуть в позициях он потерял. И говоря слово «уже», наверное, в следующий раз можно будет сказать, что еще ниже и ниже, к сожалению. Но, все может измениться, если ты как следуешь поддержишь своего любимца. Может быть, это Али Фарбен. Зайдешь на europaplus.ru, проголосуешь за него в чарте, и тогда он будет выше и выше. А может быть, это будет кто-то другой, почему нет? Любимцев выбирай, ставь свои лайки, голоса. Всех ждем абсолютно. А еще ждем Роджера Санчеса, танцевальную тему «Лос» легендарную будет. Мари Краймбрери с работой «Все прошло». Все послушаем до конца часа.
1: Реклама.
2: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
3: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
4: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
5: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
6: Милый, собираем чемоданы.
7: Мы же только разобрали.
6: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
8: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
9: В кино с 20 августа.
10: Огненная гора изголодалась.
11: Только ты можешь спасти мир.
12: Ты ошибаешься.
9: Крис Эванс и Аня Тейлор-Джой.
13: Вулкан выбрал тебя не просто так.
9: Жертва обстоятельств. Категория 18+.
14: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
15: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Это Роджер Санчес. Last, так называется работа, легендарная танцевальная тема в конце часа на Европе Плюс. Впереди больше хитов и больше музыки. Будут градусы, Gym Class Heroes, Медуза, Феликс Йен и Джасмин Томпсон. Много хитов впереди на Европе Плюс в новом часе. Дождись.
1: Европа Плюс Лайт. Твой музыкальный вайб.

0: europaplus.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Уже 10 утра в Москве.
3: Европа Плюс.
2: Новости на Европе Плюс. С нами снова Марат Бикметов.
4: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
5: Привет, Денис, и доброе утро всем. Российская экономика постепенно возвращается к росту. Синоптики объявили о завершении купального сезона в Москве. И россияне не против занять место своего начальника. Об этом прямо сейчас. Итак, российская экономика постепенно возвращается к росту. Как заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, работа правительства и Центробанка позволяет минимизировать последствия для экономики и нормализовать денежно-кредитную политику. Источником роста ВВП во втором квартале года стал не только бюджетный импульс, но и потребительский спрос. Министр отметил оживление частного потребления, в том числе за счет накопленных ресурсов на депозитах. В Роспотребнадзоре рекомендовали школам увеличить большую перемену. Ее продолжительность должна составлять до 30 минут. Изменения необходимы, чтобы дети могли комфортно позавтракать или пообедать. Из рекомендаций следует, что продолжительность школьной перемены для приема пищи должна быть не меньше 20 минут. При этом обучающимся в первую смену завтрак должен предоставляться на второй или третьей перемене. Синоптики объявили о завершении купального сезона в Москве. Он подошел к концу из-за похолодания в Центральной России. По данным прогностического центра «Метео», температура в столичных водоемах уже не превышает 20 градусов. Ночью вода быстро остывает, а днем не успевает прогреться до комфортных значений. Еще одним фактором стал порывистый ветер. Заходить в воду смогут еще несколько дней только самые отчаянные любители купания. Сегодня после захода Солнца россияне смогут наблюдать сближение Юпитера и Меркурия. Планеты сблизятся в созвездии Рака. С Земли они будут выглядеть как одна яркая звезда. А завтра вечером москвичи смогут увидеть сближение молодой Луны и Венеры. Спутник Земли будет в фазе растущего серпа. Освещено будет около 19% его диска. При этом Венера будет хорошо видна невооруженным глазом и станет самым ярким объектом вечернего неба. Россияне не против занять место своего начальника. Каждый четвертый опрошенный заявил, что он лучше подходит для руководящей должности, чем их нынешний руководитель. Однако большинство предпочитают оставаться на своей нынешней позиции, не стремятся к повышению. Опрос показал, что, заняв место босса, россияне сначала бы четко распределили задачи, занялись дисциплиной оценкой работы, ввели премии, а также организовали больше тренингов, улучшили социальный пакет и повысили зарплаты. В конце выпуска курсы валют на выходные ближайший понедельник. Доллар 84 рубля 54 копейки, евро 97 рублей 51 копейка. В Москве 10:03. Далее на Европе Плюс Денис Романов. Я всем желаю прекрасного дня.

Команда «Градусы», как всегда, вот уже сколько лет, радует нас стильными, летними, теплыми историями. Есть в них что-то такое? На ресницах, так называется их работа, прямо сейчас на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки, разных стилей, разных направлений. Конечно, здесь у нас впереди, например, будет Джон Саммер, танцевальная тема «Shade of Blue», будет Дамиана Дэвид и его «Next Summer». Мы уже, видите, как смотрим в будущее. «Next Summer». Еще, конечно, много классной музыки, разнообразной в нашем новом мобильном приложении «Radio Hub». Обязательно устанавливай на Android-устройство, iPhone, где угодно. Все есть, все найдешь. Так что поставь и слушай, естественно. Ну и, конечно, музыка впереди совсем скоро. Дождись!

Рода Дебауса. Их работа «Magnetic» на Европе Плюс. Абсолютно танцевальный хит. Абсолютно заслуженно, скажем так. Потерял слово. Заслуженно в нашем чарте Еврохит ТОП 40 12 место прямо сейчас. Голосуй за этих парней. Если тебе что-то такое джазово, танцевально-хаусовое, скажем так, нравится, как мне, например, то, пожалуйста, welcome europaplus.ru. Есть еще пара треков, которые мы послушаем, даже, наверное, побольше. Все не буду анонсировать, скажу лишь ближайшие. Будет Teddy Swims, будет его история «Mr. Know It All». Скоро здесь на Европе Плюс. Лови!

0: впереди на Европе Плюс. Больше хитов и больше музыки. В ближайшие 30 минут будет новинка от Кайго «Take Me Back». Кайго, как всегда, в своем стиле. Дэнс-поп-хиты. Еще за дэнс-поп-хиты отвечает в ближайшие полчаса Тима Белорусских с треком «Мысли». А еще классная летняя тема от Джейсона Дерула и диджея Годжи «Мичико». Это и многое другое впереди на Европе Плюс. Обязательно дождись.
1: Реклама.
2: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit Pay.ru и в мобильном приложении Magnit акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit Аптека. Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit Pay.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: Вот это ухватил!
6: Ура! Купила! Мое!
7: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
8: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
9: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
10: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Хіт.ру. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет! 11 утра в Москве.

Это новинка на Европе Плюс. Классический Кайго. Ну, по звуку классический. Я думаю, что уже узнаем его. Take Me Back, так называется его работа. Круто для музыканта, когда все его узнают без слов даже его, потому что он же диджей, продюсер в первую очередь. Поэтому да, это уровень. 100% это уровень. Еще, конечно, классная тема. Уровень — это великая тема Элли Голдинг. Трек под названием Burn. Послушаем его совсем скоро здесь на Европе Плюс. Будет и недавний лидер нашего еврохита Temper City, Self-Aware, поп-рок-хит. Все это впереди на Европе Плюс. Все совсем скоро. Лови.

Дэнс, поп-история и даже соло-работы внутри от Халида и диджея Лок. Это за танцевальную часть он отвечает, это Лок. Dive Into Me, так называется их работа, классная тема. Все вот такое же сочетание стилей, какие только любишь, какие только можешь себе представить. Все они в нашем мобильном приложении Radio Hub. Можешь себе установить на или на iPhone, или на Android смартфоны. Все везде найдешь и в Google Play, и в App Store. И, конечно же, у нас здесь на Европе Плюс тоже есть. Ну и как можно пропустить такое, когда вот так круто и вкусно. Есть Fifth Harmony, есть их история Worth It. Будет Алекс Уоррен и его душевная, сильная, мощная тема Fever Dream. Все это впереди на Европе Плюс. Все скоро.

0: августа ждем возвращения наших шоу и бригады У, и шоу Rush. Ну и, конечно, много всего интересного. Естественно, международного класса. Все самое крутое у нас здесь на Европе Плюс. А музыка тоже естественно. До конца часа послушаем Маранди, величайшую тему Save Me. А будет поп-рок суперстар, актуальный Бенсон Бун. Sorry, I'm here for someone else. Все это впереди.
1: Реклама.
2: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
3: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
4: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
5: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
6: А в Ленте есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, пенал Крок энд Дилли за 99 рублей.
7: Акция действует до 19 августа 2026 года. В кибермаркетах, кроме формата эконом, количество товара ограничено.
8: В Ленте!
9: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов. Adidas, Puma, Fila, Kappa и Denix со скидкой 30% на выделенный ассортимент по 6 сентября. Все в наличии сегодня.

0: 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Два равных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
2: А правда, что Т2 можно добавлять в группу не только семью?
3: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
4: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
5: Подробности на accountogeta.t2.ru.
6: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
7: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
9: В кино с 20 августа. Крис Эванс, Аня Тейлор-Джой, Винсан Кассель, Джон Малкович, Чарли XCX, Янг Ли и Сальма Хайек.
10: Огненная гора изголодалась.
9: Жертва обстоятельств.
11: Категория 18+.
12: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
13: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: подпевать будем или как?
1: Вагончик тронулся у тебя, я так понимаю.
0: Он тронулся в 7 утра, когда я понял, что еще 5 часов я буду для всех вещей.
1: Ну вы тогда, ладно, проезжайте дальше нашего перрона. Мы здесь остаемся, у нас впереди больше хитов и больше музыки. Денис Романов отчалил. Все, хватит спецэффектов, довольно. Это что, Нолан?
0: Макс Филин!
1: Боб Синклар впереди, Кайза, Шакира и Берни Бой.
2: Европа Плюс, Кей-поп. Хиты, которые заряжают.

хитами здесь на радиостанции номер один в России. Что будем слушать? Впереди Майли Сайрус, End of the World. Поймаем также прыгучий гитарный вайп от Доминика Файка, Baby Doll. Появится Дуа Липа с хитом Levitating. Меня зовут Макс Филин, я уже появился. И я зову вас дальше в этот уикенд отдыхать с лучшими хитами здесь на Европе+.

Скотта, один из крутейших вокалистов. Песенка под названием «Stay» ждет вас через пару минут на Европе Плюс. Буду ждать и я тоже. Всем классного уикенда вместе с Европой Плюс.

куда-нибудь забрал, ну, в приятное, разумеется, место какое-нибудь, да, но иногда и самим тоже надо подумать о себе, позаботиться и тоже постараться забрать себя из того места, где вам не очень хорошо.

0: Коннор.
1: Реклама.
2: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
3: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 12 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Знакомьтесь, ИИ-помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
3: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ-помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
6: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
3: Реклама. ООО «НТТ» ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва 6+.
7: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама «АО «Нас Москвич». Не оферта.
8: Вот это ухватил!
9: Ура! Купила! Мое!
10: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
11: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
12: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше.

0: Приложение «Магнит», акции «Доставка». 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
1: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успейте купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
2: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
2: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Подключать лучшие хиты этой планеты уже дальше, в часе новом, все, что вы любите. Больше хитов и больше музыки. Дэнс, всем дэнс.
1: Европа Плюс ТОП 40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В столице 13 часов.

не была раньше. Это потому, что у нее не было нового приложения Европа Плюс Радио Хаб. Все понятно же, теперь оно есть у всех. Если у вас нет, надо просто скачать его, чтобы слушать Европу Плюс. И не только Европу Плюс, а еще много классной музыки, еще больше хитов и больше горячей музыки. И можешь делать это всюду и бесплатно, без всяких там регистраций. Просто нажимаешь play и получаешь результат, лучшие хиты этой планеты. Еще там же можно будет слушать наши подкасты, и даже в режиме офлайн тоже можно. Надо просто попробовать Радио Хаб. Кстати, возможно, вы прямо сейчас слушаете нас там, так что вам огромный привет, и добавим вам больше хитов и больше музыки. Впереди здесь Timbaland и One Republic, Apologize, будет также Медуза, Don't Wanna Go Home и Поймаем Афишу.

0: Феликс Янишаус у нас впереди. Walk with me. Встретим также Мадонну и Мартина Гаррикс и Бизара. Прямо сейчас Марат Бекметов и Афиша.
1: Афиша на Европе Плюс.
2: Привет, Макс, привет всем. Начну с кино. В прокате новый боди-хоррор режиссера Натали Эрики Джеймс «Ешь, молись, худей». Если знаменитая мелодрама «Ешь, молись, люби» рассказывала о героине, которая ищет себя, то новый фильм о девушке, которая себя, наоборот, теряет в погоне за совершенством. В центре истории студентка-медик Хана. Из-за хронического стресса девушка страдает от перееданий, а изнуряющие тренировки и постоянные диеты не помогают ей похудеть. И Хана решает изготовить таблетки для похудения. Кинопарк Москино в эти выходные приглашает на фестиваль музыки и еды «Эмберфест». Концепция мероприятия – эстетика кинематографично-красивого загородного отдыха. Организаторы воссоздадут атмосферу палаточного городка с зонами отдыха и интерактивной программой для взрослых и детей. Гастрономическая часть фестиваля объединит проекты со всей страны – Москвы, Кубани, Сибири, Урала, Алтая и Дальнего Востока. Арт-платформа «Куб» открывает сразу 15 новых экспозиций. Среди них проект галереи «Луч. Золото и сталь», в котором фотограф и мастер шелкографии Алексей Есипов вместе с куратором Кириллом Перченко переносят изображения московских памятников на стальные листы, покрытые тончайшей паталью. Сложная многослойная печать превращает тиражную технику в уникальные произведения, придавая скульптурам и архитектурным символам выразительность, блеск и сакральное звучание. В Лужниках сегодня фестиваль танцевальных видов спорта и черлидинга. На площадках Южного спортивного центра будут проходить турниры по современным спортивным и уличным танцам, соревнования по чирспорту и показательные выступления. Для зрителей подготовлены открытые занятия по танцам и черлидингу, зона разминки, пространство для батлов, мастер-классы по созданию танцевального образа и фотозоны. Весь день на сцене будут выступать профессиональные танцоры. Вход свободный. На ВДНХ проходит 5-й национальный гастрономический фестиваль «Вкусы России». Он позволяет познакомиться с региональными блюдами. Представлены почти 5000 наименований продуктов и гастрономических брендов из более чем 75 регионов страны. Фестиваль развернулся на площадке между фонтаном «Каменный цветок» и площадью «Дружбы народов». Для гостей подготовлены также культурная и образовательная программа с мастер-классами и научными экспериментами. Вход свободный. Это была небольшая экскурсия по самым интересным местам Москвы. Слушайте, выбирайте, отдыхайте вместе с Европой+.

радиостанции номер один в России. Крутейший хит этого лета из нового альбома певицы Мадонны Confessions 2. Завтра Мадонна отмечает свой день рождения. Лучший наш подарочек ей это... Это правильно, конечно, слушать ее Confessions 2. Конечно, танцевать под ее крутейшие танцевальные треки этого года. Там целых 16 песен на альбоме. И, конечно, голосовать за Мадонну и Мартина Гаррикса в нашем чарте Еврохит ТОП 40 тоже будет лучший наш подарочек ей. Да, голосуем активно. Итоги, как всегда, узнаем совсем скоро. Сегодня же будет повтор итогов этой недели. Кто они 40 главных хитов этой недели? Узнаем в 16.00 по Москве. Пока же двинем дальше. Впереди здесь Айова, Филат Вэнкэрес и Кунгс Галакси уже через пару минут.

0: Это мы, Европа Плюс и группа Айова. И песня так тоже называется «Мы». Короче, мы отдыхаем здесь, в компании лучших хитов этой планеты, здесь, на радиостанции номер один в России. Готовы двинуть дальше? Впереди будем танцевать. Все на танцпол, всех вызываю. Неважно, где вы сейчас, в машине. Может быть, едете куда-то на дачу, да? Или, может быть, обратно. Бенаси Брадерс до финала этого часа с нами. «Hit My Heart».
1: Реклама.
2: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
3: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motors».
4: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
5: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
6: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
7: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
8: Милый, собираем чемоданы.
9: Мы же только разобрали.
8: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
10: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
11: Два равных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
12: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Туалетная бумага «Зема Делюкс» в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 199 рублей с 6 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
13: В ленте.
14: На старт, внимание, школа! В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Бесплатная доставка с примеркой. ООО «Спортмастер». Город Москва. ОГРН 105-774-732-0278.
15: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С «Теннет Т7» все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. «Теннет Т7» – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru. Записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, на 3/7/2026.
16: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
17: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
18: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
19: Подробности на accountogeta.t2.ru.
20: Вот это ухватил!
21: Ура! Купила! Мое!
22: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить «Выгодно» на Авито до 30 августа.
23: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru. 12.

0: плюс.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
4: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Хорошо, когда отпуск заканчивается. Хорошо, когда отпуск заканчивается у кого-то другого. У того, кто будет Россию.
1: У того, кто слушает тебя по вечерам.
0: Бригада У и радиоактивное шоу «Раш»

0: конечно, да, в эти полчаса с нами также Шакира и Burna Boy. А еще будет Зара Ларсон и Мизмо. Hello, the sun is up, where are you?
1: Реклама.
2: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «Москвич». Не оферта.
3: Знакомьтесь, и помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
4: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
5: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
6: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
8: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
9: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
10: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
11: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
12: В кино с 20 августа.
13: Огненная гора изголодалась.
14: Только ты можешь спасти мир.
15: Ты ошибаешься.
12: Крис Эванс и Аня Тейлор-Джой.
16: Вулкан выбрал тебя не просто так.
12: Жертва обстоятельств. Категория 18+.
17: Вот это ухватил.
18: Ура, купила мое.
19: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
7: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
20: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
21: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
22: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
23: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.

0: января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве, призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
2: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 12 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
3: Дальше только хиты.
4: 30 минут.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

случилось этим летом. Если нет, я думаю, что вы справитесь. Вы все еще успеете. 2 недели лета у нас с вами в запасе. Так что самые смелые заветы, мечтания, желания, которые только рождались в вашей голове, еще можно успеть воплотить в реальность. Мы, конечно, поможем, вдохновим вас лучшими хитами этой планеты. Дальше здесь, на Европе Плюс, Loud Luxury, Эмили Робертс, Love You For Life. Будет также Алоки Калит, Diving To Me. И через пару минут очень классная тема. Приятный дуэт от Леони и Калама Скотта «Stay». Меня зовут Макс Филин, и мы тоже с вами остаемся здесь с лучшими хитами на Европе Плюс.

сделаем это по-особенному. Все как вы любите, 22.00, шоу Residents. А значит, больше актуальных танцевальных ритмов в специальном эксклюзивном диджей-сете. Также здесь на Европе Плюс Эмин, hello. Встретим также диджей Снейка, а еще впереди Аль Фарбин.

0: особенно что касается чувств, эмоций. Да, ну, кажется, наши чувства и эмоции подсказывают, что сегодня надо продолжать танцевать, ребята. Будем дэнсить дальше здесь, на Европе Плюс. У нас все для этого на местах. Через пару минут поймаем Вайза, Wait. Будет также Мика, Relax, Take It Easy. И кое-кому, конечно, будет сложно расслабиться. Это нашим артистам, которые ждут своих итогов чарта Еврохит ТОП-40. В 16.00 Алекс Мануилов и чарт Еврохит ТОП-40 будут здесь.
1: Реклама.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
3: Милый, собираем чемоданы.
4: Мы же только разобрали.
3: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
5: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
6: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
7: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2020.
8: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса, кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
9: 0+ реклама. ООО Яндекс. Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
10: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
11: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
12: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
13: Подробности на comfugeta.t2.ru.
14: «Волга» — европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан С50, городской кроссовер К40, флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
15: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
2: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
3: Вот это ухватило!
4: Ура! Купила! Мое!
5: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
0: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
6: Европа+.ру.
7: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких ограничений.

0: Вы пробовали решить, пытались, во всяком случае, старались решить какую-то проблему со всех сторон. А ну и так, не так, и эдак, не эдак. Тогда можешь просто сказать, ой, ладно, все, релакс. Короче, take it easy. Ну и, конечно, просто включить Европа Плюс и чарт Еврохит Топ 40, что вы сделали сейчас. Вы уже на правильном пути. И на пути, конечно, Алекс Манойлов и 40 главных хитов этой недели в следующие 2 часа.
1: Европа Плюс. Пати. Больше ритма. Больше драйва.

0: Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: меня простят и поймут. Привет-привет всем, кто слушает Европа Плюс. В ближайшие два часа лучшие из лучших на этой неделе. Надеюсь, тот, за кого ты голосуешь на europaplus.ru, будет сегодня выше всех. А вот в прошлый раз.
1: Европа Плюс. Еврохит ТОП 40.
0: Дебют недели. Тима белорусских «Мысли». Лучший взлет Мадонна и Мартин Гаррикс «Бизар». Номер один Тэмор Сиви «Self-Aware». Так, дальше у нас 40-я строчка, и сегодня здесь хит, который 21 неделю находится у нас в чарте. Называется трек «California Nights», это «Tokyo Hotel».

0: оно, кто оказался выше, сейчас узнаем.
1: Европа плюс.
2: Еврохит. Топ-40.
0: На 38-й ступеньке Кунгс Галакси. С 35 на 37-е Пост Малон Cold. Выше на ступеньку на 36-м Ваня Дмитриенко. Ртуть. На 35-м у нас первая новинка недели. Здесь группа Айома, которая абсолютно справедливо считает, цитата, слова от сердца и красивая музыка могут лечить. О, да. Айова, мы.
2: 35-е место. Дебют

0: 20, пятое место, Еврохитов 40 Европа Плюс сегодня. Дебют недели, лучшая новинка еще только впереди. Ну а на 35-м старт берет Айова с хитом «Мы».
1: Европа Плюс.
2: Еврохит ТОП 40.
0: Номер 34 против 39-й ступеньки недели назад. Тима Белорусских «Мысли». На 33-м Russian Raw Alejandro и Wizkid «Понг».

0: Since You Left Me, это French Montana. С 34 на 30 место, а вот на 29-м КДДК Бамбалео. Между прочим, лучший дебют недели. КДДК впереди, но сначала самые заметные новости шоу-бизнеса. Поехали.
1: Топ-ньюс недели.
0: Канье Уэста и Ким Кардашьян. 13-летняя Норт отменила свой первый тур, запланированный на август. Совместные концерты с 21-летней рэпершей Молли Сантаной не состоялся без объяснения причин. Напомню, несколько дней назад Норт выпустила дебютный EP, а теперь пообещала фанатам что-то особенное вместо тура. Чарли XCX призналась, что ее муж, барабанщик 1975 Джордж Дэниел, стал первым человеком, который ее по-настоящему понял как в творчестве, так и в жизни. Именно ему посвящен трек «I'm Afraid» с нового альбома Чарли XCX. Пара поженилась в 2025 году. Сама певица признается, что без Дэниела она не была бы той, кем является сейчас. Группа Nickelback анонсировала новый альбом «Everything Under the Sun», релиз 30 октября. Это первый лонгплей Nickelback за последние 4 года и 11 в их дискографии. В записи принял участие гитарист Мотли Крю. Басист Nickelback Майк Крюгер признался, что музыканты намеренно не торопились с записью, чтобы сделать ее максимально качественной. Лид-сингл, кстати, получивший название «Rattle the Cage», уже доступен.

0: Дебют недели у нас в Еврохитов 40 на Еврох Плюс. Ну а следующий трек только может стать у нас абсолютным хитом, запоминая название This and That. Это Stray Kids.
1: Еврохит топ 40.
2: Взгляд в будущее.

0: суровая электронная музыка, Stray Kids, This and That. Наш взгляд в будущее сегодня. Ждем в чарте Европа Плюс, конечно же. Но для того, чтобы попал трек к нам в чарт, он должен стать абсолютным хитом, разумеется. Ну и вспоминаем прямо сейчас хит, который в 2007 году 5 раз был номером 1 у нас в чарте. Называется он Four in the Morning. Это Гвен Стефани.
1: Еврохит ТОП-40. Сегодня. Завтра.

0: Топ 40 на этой неделе с 29 на 27 место. Кто выше?
1: Европа плюс.
2: Еврохит топ 40.
0: Номер 26 на финише этой недели. Группа «Градусы» на ресницы. На 25-м остановился Тиесто. Beautiful Places. И минус одна строчка у Али Фарбен. Прямо сейчас Body Talk.
1: 24-е место.

0: сейчас 22 на 23 место. Боб Синклар и Кайза. Боб Синклар, который не раз признавался, что очень близко к сердцу всегда принимает плохие рецензии, потому что считает, что его альбомы — это его душа, кровь, плоть. Но, с другой стороны, Боб считает, что если ты занимаешься такой музыкой, как вот он, то не ожидаешь, что угодишь всем и вся на все времена. Боб Синклар, да, реалист Боб Синклар и вместе с тем Кайза. 23 место. А вот на 22-м Леони и Каллум Скотта ждем «Stay».
1: Реклама.
2: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк». Управляй прогрессом.
3: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
4: Вот это ухватил!
5: Ура! Купила! Мое!
6: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящей скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
7: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
8: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
10: В кино с 20 августа. Крис Эванс, Аня Тейлор-Джой, Винсан Кассель, Джон Малкович, Чарли XCX, Ян Клин и Сальма Хайек.
11: Огненная гора изголодалась.
10: Жертва обстоятельств.
12: Категория 18+.
13: Волга. Европейский дизайн. Надежная двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
14: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейд-ин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
15: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
16: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
17: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
18: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
19: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
20: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Безумно красивая история, которая уже 15 недель у нас в чарте, но на этой неделе 16 на 21 место. The Second Voice, Let Me Be. Ну а следующий трек только стремится к нам в чарт. Надеюсь, с этим прогнозом мы не ошиблись и попали в самую цель. Fast Boy, Music Sounds.
1: Еврохит.

0: Boy, запоминаю название Music Sounds, наш первый на сегодня Еврохит прогноз, который мы, конечно, ждем в часе Европа Плюс.
1: Европа Плюс Лайт. Твой музыкальный вайб.

europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+. Европа Плюс. Радио.

0: Поступательное движение к вершине Еврохит ТОП-40. Впереди наша лучшая двадцатка. Еще один очень интересный Еврохит прогноз намечается. А также вспомним хит, который в 2019 году 47 недель был у нас в чарте. Ну и, конечно же, узнаем, кто будет сегодня на самой вершине. Но сначала еще раз давайте вспомним о новичках.
1: Европа Плюс. Еврохит ТОП-40.
2: Новинки недели. 35 место. Айова. Мы. Лучший дебют номер 29 КДК «Бамбалео». Они покидают на этой неделе наш чарт. Клан «Карусель» «Райд». Хит, который продержался 14 недель. «Хюжель» «Джамайкен» «Бам-бам». Что касается вершины, то пока на первом месте Темпер Сити «Self-Aware».
0: «Self-Aware» или нет? Давайте разбираться ступенька за ступенькой. И на 20-й строчке у нас хит, который 13 недель уже в хит-параде Европа Плюс. Добирался до высокой 7-й ступеньки, ну а сегодня на 20-м месте. «Моя Мишель» на «Малиновой луне».

0: первому месту Еврохит ТОП 40 Европа Плюс. 3 недели. Всего 3 недели у нас в чарте. И уже 19 место за эти 7 дней. С 21 на 19 место. Именно Hello, именно Мизмо. Но кто оказался чуть выше? Давайте посмотрим.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит ТОП 40.
3: 18 позиция. Доминик Файк, Baby Doll.
4: I can't move on.
3: 17 место. John Summit. Shades of Blue. 17 на 16. Alan Walker. Broken Strings.

0: благодарен своим фанатам. Вот цитата из интервью Алекса: «Я никогда не добился бы ничего без своих фанов, поэтому бесконечно им благодарен и не устану это говорить еще им спасибо». Ну, собственно, Алекс Уоррен то же самое повторяет и говорит своей жене, без которой он тоже бы ничего бы не добился, как он сам утверждает. Он ее очень любит, ценит и безгранично уважает. Fever Dream с 10 на 14 место. Ну, а мы идем дальше поднимаемся чуть-чуть повыше.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит ТОП 40.
0: Поднимаемся чуть выше. 13-я ступенька, 13-е место. Another Talk to You. Двенадцатая строчка. The Bowser Magnetic.

0: есть к чему стремиться, не Чик, не Чико. Да, год 2019, отправляемся именно туда. Loud Luxury, Body.
1: Еврохит ТОП-40. Сегодня, завтра, вчера.
2: Babe, make a

0: Кайго, узнаю за сразу и безошибочно. Это Кайго и Макс Макнон, Take Me Back. Наш еврохит-прогноз ждем в чате Европлюс, надеюсь, уже через неделю на одну из ступенек хит-парада. Мы продолжаем подниматься к вершине с 8 на 9 место. Тот, кто мог бы стать футболистом, да, он несколько лет играл в американский футбол, но на этой чаше весов музыка победила, конечно. Тедди Свимс, мистер Know It All.
1: 9 место.

0: На восьмой ступеньке у нас сегодня тормознули Мадонна и Мартин Гаррикс с хитом «Бизар». Но сначала самые заметные новости шоу-бизнеса. Поехали.
1: Топ-ньюс. Недели.
0: Элли Голдинг выпустила новый трек «Ravers». Песня спродюсирована обладателем Грэмми Дэйвом Хэмлином. Клип уже тоже вышел. Сингл предваряет альбом «I Know Too Much», который посвящен разводу и новой любви Элли Голдинг. Релиз «Longplay» запланирован на 4 сентября. Тейт МакКрей усердно работает над своим четвертым альбомом. Тейт призналась, что берет вдохновение у Долли Партон и намеренно избегает типичного поп-звучания. После окончания масштабного тура она пережила эмоциональное истощение. Ей хотелось, как говорит сама Тейт МакКрей, цитата, «уйти в темную комнату и не смотреть в зеркало полгода». Шон Мендес впервые публично поздравил свою девушку, бразильскую актрису Бруно Маркезине, с днем рождения. В соцсетях он опубликовал редкие совместные фото, назвав «Girlfriend» своим светом и поблагодарил ее за перемену своей жизни. Напомню, ранее Шон Мендес встречался с Камилой Кабейо, а Бруно с футболистом Неймаром. Эд Ширан был оштрафован за то, что оставил свой Aston Martin 1966 года без страховки в автосервисе. Машина с 2021 года находилась в мастерской, и Эд Ширан клянется, что ни разу с того времени не садился за руль этого автомобиля. Тем не менее, Эду Ширану был выписан штраф, его размер 895 фунтов стерлингов. Певец заплатил штраф, но настаивает, что он невиновен.

0: сейчас и следующий хит. Восьмую.
1: Европа плюс.
2: Еврохит топ 40.
0: Шестого на седьмое. Calvin Harris и Jazzy. Satisfy. А вот с четвертого на шестое BTS Swim. Плюс две строчки у хита, название которого соответствует времени года абсолютно 100%. Лето, Джонни и Федук.
1: Пятое место.

0: Влад, Эйма Бала и Дженни. С 3 по 4 место Еврохит ТОП 40 Евро Плюс. Да, проект Кевина Паркера, обладателя Грэмми, который, кстати говоря, проспал церемонию в 2026 году. Узнал о победе только утром. Говорит, что телефон разрывался. Несколько десятков сообщений с поздравлениями, но ни в одном не говорилось, с чем конкретно. Кевин сидел и думал, с чем, цитата, черт возьми, меня поздравляют. Вот так вот бывает. Дракула с 3 на 4 место. Ну а впереди лучшая тройка недели. С 5 на 3 Медуза «Don't Wanna Go Home».
1: Реклама.
2: Жак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Жак Т9.
3: Водитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
4: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
5: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
6: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит.

0: зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести «Танк 300» на особых условиях в августе. «Танк 300». Следуй за открытиями.
1: Предложение ограниченное действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motors».
2: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
3: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
4: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
5: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
6: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
7: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

пятого на третье место. И, между прочим, уже второй раз под номером 3 этот хит «Don't Wanna Go Home». И номер 3 – это лучшая позиция для «Медузы» у нас в чарте в Еврохит ТОП 40 на Европе+. Ну, а дальше самое интересное намечается у нас. Самое интересное, потому что с первого на второе «Temper City» – «South America».

0: Self Away. С первого на второе место Тембор Сити, проект продюсеров и авторов песен, которые категорически против искусственного интеллекта в музыке. И их проект стал почти антитаким движением. В нем вообще нет. И только, как говорят сами Тембор Сити, только мы, играющие в комнате, играющие в студии. Self Away с первого на второе место. Ну а впереди самая вершина. Но сначала еще раз наша горячая ударная десятка.
1: Горячая десятка.
0: Десятое место. Диджей Годжа, Джейсон Дерула и Мелоди Мичико. Номер 9. Тедди Свимс, Mr. Know It All. Восьмое место. Мадонна и Мартин Гаррикс, Бизар. На седьмой строчке Кэлвин Харрис и Джаззи, Satisfy. С четвертого на шестое BTS, Swim. Пятое место Джонни и Федук, Лето. С третьего на четвертое Тейман Пала и Дженни, Дракула. Под номером 3 Медуза, Don't Wanna Go Home. А вот с первого на второе Тембор Сити, Self Aware.

0: неделя наверх. 23-е, 14-е место, 4-е, 2-е. Сегодня номер один. Южель, Moving to the Sun.
1: Европа плюс.
2: Еврохит топ 40. Первое место.

0: Hits.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Европа Плюс. 18:00 в Москве. Всем привет.

Мадонна и Мартин Гаррикс на Европе Плюс. Бизар, 18:20 в Москве. Всем привет, всем отличного вечера. Суббота, лето пока еще, так что наслаждаемся классным летним уикендом, хорошей музыкой. Услышим далее Кей, Дирикей, Бамбалейо. И дождемся суперхит от Hunter X Golden через пару минут.

Хей-диджей на Европе Плюс, Бамбалео, субботнюю Бамбалео обязательно устроим сегодня, будет у нас много классных танцевальных ритмов, 22.00, Residents, обязательно подключайтесь, не скучно проведем время, пока же тоже не скучаем, конечно же, Another, через пару минут услышим Talk to You и Леони Каллум Скотт, Stay, дождемся на Европе Плюс.

0: 18:49, 9 минут по Москве. Продвигаемся далее, тоже в субботнем режиме. Ivy David Guetta у нас на подходе. Услышим Supernova Love и дождемся легендарную работу от Evanescence, Bring Me To Life, совсем скоро.
1: Хорошо, когда отпуск заканчивается. Хорошо, когда отпуск заканчивается у кого-то другого. У того, кто будет Россию.
2: У того, кто слушает тебя по вечерам.
1: Бригада У и радиоактивное шоу Rush возвращаются.

0: чай любимое шоу на Европе плюс.
1: Реклама.
2: Жак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Жак Т9.
3: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackar.ru.
4: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 000 рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
5: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
6: В кино с 20 августа.
7: Огненная гора изголодалась.
8: Только ты можешь спасти мир.
9: Ты ошибаешься.
6: Крис Эванс и Аня Тейлор-Джой.
10: Вулкан выбрал тебя не просто так.
6: Жертва обстоятельств. Категория 18+.
11: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой танк с выгодой до 850 тысяч до конца августа. Танк. Управляй прогрессом.
12: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ину. Подробности у официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама. ООО «Great Wall Motor Rus».
13: Слушай лучшие мировые хиты на сайте europaplus.ru.
14: 9 музыкальных потоков самых разных стилей. Подкасты любимых чартов и шоу.
13: europaplus.ru. Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Dance.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, 19:00 в Москве.

Дипло на Европе Плюс, Two Steppin, такими бодрыми шагами дальше в этот субботний вечер. Продвигаемся нескучно под лучшую музыку. Впереди у нас Медуза, Don't Wanna Go Home. И дождемся Джейда Чёрч совсем скоро.

Заряжаем большой нон-стоп на Европе Плюс. 45 минут без остановок. Впереди с нами в это время Алок и Халид. Dive into me. Рэй Долден тоже здесь. Oh, God. Кунгзи, Тайфлэс, Лондон. Galaxy. В общем, проведем время очень по-субботнему, очень музыкально. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.

0: Дальше только хиты. 45 минут.
1: Европа плюс. Продвигаться будем без остановок в ближайшие 45 минут на Европе плюс. Послушаем в это время Balzan, Magnetic.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Yeah. 21:00 в Москве.

пауза на Европе Плюс. Магнетик. Ну, скоро узнаем, какие магнитики привезли нам после отпуска ребята из бригады У и шоу «Rush». Они возвращаются, да, после отпуска, после отдыха, заряженные, отдохнувшие. В понедельник все будут уже здесь, так что встречайте с утра бригаду У с 7 до 10, вечером шоу «Rush». Будет, как всегда, очень нескучно. Пока же движемся далее вместе с Медузой и Калидом. Услышим «Weekend» и Сэм Пэль тоже здесь.

Всем привет, Проби Плюс, Keep on Rising, градус настроения, и я надеюсь, у вас только растет, настроение отличное, уикендное, продвигаемся далее, вместе с Кокабом услышим Got You, и дождемся Хужели Джамейкан, скоро-скоро.

0: Кужели Солта на Европе Плюс, Jamaican, да, в таких ямайских ритмах продвигаемся далее. Скоро начнется, кстати, Residents. Будем приближаться исключительно на танцевальные электронные ритмы. Ну а до финала часа The Colors, Italo Disco и дождемся Anima и AJ Out of My Body на Европе Плюс.
1: Хорошо, когда отпуск заканчивается. Хорошо, когда отпуск заканчивается у кого-то другого. У того, кто будет Россию.
2: У того, кто слушает тебя по вечерам.
1: Бригада У и радиоактивное шоу «Rush» возвращаются.

0: Tropicalis на Европе Плюс, Итало Диско. Ну, диско точно гарантированно в ближайшие два часа. Переключаемся на танцевальные ритмы Residents. Прямо сейчас танцуйте, отдыхайте, оставайтесь с Европой Плюс. Всем отличного вечера.
1: Европа Плюс ТОП-40. Музыка, которую выбираешь ты.

Больше хитов. Больше музыки. 12+. Европа Плюс. Радио номер

0: Plus. Саундтрек твоей субботней ночи.
1: Два часа новой электронной музыки.
0: Deep House, Electro, Bass and Progressive.
1: Лучшие диджеи мира.
2: Hi, Russia. This is David Guetta.
3: I am Clapton.
4: Hi, Europa Plus.
5: Hardwell here.
6: This is Axel and Ingrosso,
7: and you are listening to Residence.
0: Dance Guru. Party Lou.

0: Dance. Back in 3 minutes.
1: Реклама.
2: Вот это ухватил!
3: Ура! Купила! Мое!
4: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
5: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
6: Милый, собираем чемоданы.
7: Мы же только разобрали.
6: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
8: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито. Путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
9: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
10: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

Residence.club. Residence. Back in 3 minutes. Европа Плюс. Пати. Больше ритма. Больше драйва.

0: больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 23 часа.
3: Европа Плюс.
4: Резиденс. Саундтрек твоей субботней ночи.
1: 2 часа новой электронной музыки.
4: Deep House, Electro, Bass and Progressive.
1: Лучшие диджеи мира.
5: Hi Russia, this is David Guetta.
6: I am Clapton.
7: Hi Europa Plus,
8: Hardwell here.
9: This is Axwell and Ingrosso,
10: and you are listening to Residence.
4: Dance Guru, Party Leader.

0: Dance.club. Residence. Back in 3 minutes.
1: Реклама.
2: Вот это ухватил!
3: Ура! Купила! Мое!
4: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
5: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru 12+.
6: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
7: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
8: Милый, собираем чемоданы.
9: Мы же только разобрали.
8: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
10: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
11: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
12: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем большой привет, в Москве полночь.

0: играет Кэти Ди Кей прямо сейчас. Ну, надеюсь, в ритме бамболео, такого легкого покачивания, пританцовывания проходит и твой уикенд. Все у тебя круто, вне зависимости от того, есть у тебя какой-то план отдыха или же ты доверился импровизации. Да, вот мы на импровизацию не полагаемся, у нас есть четкий план, и по нему уже в грядущий понедельник в твои динамики вернется и бригада У с Вэллом и Вики, и радиоактивное шоу «Rush» с Антоном Камболовым, Артуром и Сашей. До нового сезона остается совсем чуть-чуть, ждем. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. «Медуза» и Генрика Мамайл «Don't Wanna Go Home» уже через мгновение здесь на Европе+. Плюс. Это и многое-многое другое поставлю тебе я, Андрей Каясов. Всем большой привет.
1: Хорошо, когда отпуск заканчивается. Хорошо, когда отпуск заканчивается у кого-то другого. У того, кто будет Россию.
2: У того, кто слушает тебя по вечерам.
1: Бригада У и радиоактивное шоу «Rush» возвращаются.

Баста и моя Мишель. Если я буду танцевать, то только с тобой, моя любовь. Потрясающий трек только что. Дальше будет больше хитов и больше музыки. Если хочется чего-нибудь диковинного, например, кантри-хауса, пожалуйста, Дипло и Эдриан Нуньес с темой Two Steppin' на подходе. Если

жаждешь стильного дэнс-попа? Тоже welcome. Клин Бэндит, Шон Пол и Энн Мари с историей рок-а-бай также совсем скоро. А вот раньше всех будем слушать Френч Монтану и Макса Би. Хип-хоп, суперхит Ever Since You Left Me, I Went Deaf уже через мгновение на Европе+. Оставайся и выбирай любимый стиль музыки.

0: Саундтрек ближайших 30 минут мы доверим нашим любимым хитмейкерам, а топовые ритмы будем слушать в режиме нон-стоп. Впереди Мадонна и Мартин Гаррикс с историей «Бизарр». Чуть раньше здесь отметится Fast Boys с новинкой Music Sounds. А еще лови группу Temper City с суперхитом Self-Aware. Но это далеко не все. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс появятся Beyoncé, Jay-Z, Alan Walker и многие-многие другие. Наслаждайся.
1: Реклама.
2: Жак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Жак Т9.
3: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
4: europaplus.ru.
5: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Мартин Гаррикс. Одной этой девчонки было мало. Сразу в трех разных студиях в Нью-Йорке записывала новый альбом «Мадонна». Да и этого оказалось недостаточно. Еще столько же пустила в Лондоне. Но оно того стоило. Альбом «Confessions 2» получил восхищение критиков. Это действительно заслуженно. Круто, круто. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. От словесных разговоров перейдем к телесным. «Body Talk» от Али Фарбана и Рене Миллера на подходе. Прежде «Лови Феликса» Яниса Феликс Бекстер с вещицей «Ready for your love». И обязательно дождемся свежей хит от Биби Рекса и Дэвида Гетты «Sad Girls» совсем скоро здесь на Европе Плюс.
1: Европа Плюс. Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Когда лучший диджей планеты отмечается на твоем треке, он просто не может не стать хитом. А если ты сама крутейшая певица, то это уже хит с приставкой «супер». Получается, Бибрекс и Дэвид Гетта «Sad Girls» только что в твоих динамиках. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. «Sad Girls» нам не нужны, это точно. Нам нужны «Happy Girls», такие как «Лукала». Вот в ней столько драйва, что любой точно позавидует. Трек «Hot or Now» совсем скоро. Но прежде ловить диджей Годжо и Джейсона Деруло с хитом «Мичико». Ну и напомню, что слушать радиостанцию номер 1 в России можно с помощью умной колонки. Говоришь ей всего одну фразу, включи «Европу плюс» и по щелчку пальцев ловишь лучшие треки планеты. Попробуй.

слушать лучшую мировую поп-музыку здесь, на Европе Плюс. Следующие полчаса суперхиты будут греметь в режиме нон-стоп. Зовут меня Андрей Каясов. Запоминай, кого стоит ждать. Впереди Филатов Кэрис и Денис Фёрст с новинкой Sweet Summer Nights. Прежде вспомним суперхит от Дамиана Дэвида Next Summer. Еще раньше здесь отметится группа «Градусы» с темой «На ресницах». Эти ребята и многие другие, например, Оффенбах и Леди Гага, в ближайшие 30 на Европе+, полетели.

0: Ruskaru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 2 часа ночи.

Sweet Summer Nights. Это Филатов, Кэрис и Денис Фёрст прямо сейчас. Актуально для нас с тобой. Да, как раз-таки Sweet Summer Night мы коротаем под классные треки, под лучшую мировую поп-музыку вместе с топ-артистами. Останавливаться, кстати, точно не собираемся. Да, больше хитов и больше музыки ждет нас. Далее особое внимание предлагаю тебе обратить на трек от Мисмо. Hello, the sun is up, where are you? Абсолютно летний трек. Мелодичный, но какой же атмосферный. А как он пробирает. Просто какой-то восторг. Слушаем обязательно. Прежде с нами Нелли Фуртадо, Say It Right, а также Леони Колумб Скотт с суперхитом Stay здесь на Европе Плюс.

Письмо. Hello, the sun is up. Where are you? Трек за 3 недели добрался до 19-й строчки нашего фирменного чарта Еврохит Топ 40. И я уверен, что совсем скоро случится вообще грандиозный прорыв. С другой стороны, уверен прям, да? Я могу только предполагать, а вот ты можешь на это повлиять, потому что именно от твоих голосов на сайте europaplus.ru зависят итоги в нашем хит-списке. Поддерживай любимчиков. Результаты слушай в пятницу с 14 до 16 по Москве с Алексом Мануиловым. У нас далее больше хитов и больше музыки. The Bounce с треком Magnetic на подходе, но чуть раньше не врусти Бобу Синклару и Кайзу с суперхитом I Can't Wait здесь, на радиостанции номер 1 в России.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Суперхиты в режиме нон-стоп. Вот что ждет всех нас предстоящие полчаса здесь на Европе плюс. Зовут меня Андрей Каясов. Запоминай, кого стоит ждать. Впереди диалога Халид с темой Dive Into Me. Прежде здесь отметится Кайго и Макс Макноун с новинкой Take Me Back. А еще компания нам составит Teddy Swims с историей Mr. Know It All. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс. Суперхитами тебя порадуют Бритни Спирс, Джонни и многие-многие другие. Продвигаемся.

0: Dance.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем салют, в Москве 3 часа ночи.